0: Я знаю, бьешься уже давно. Ты стоишь. Двери закрыты, есть окно. Так пройдешь. Казатимуть дни, кричатимуть сті, а тоді...
1: В Україні 5 година.